0: сам. Баня – это место, несовместимое с жизнью. Говорю так, как человек, который любит баню запредельной любовью и живет баней. Но любой яд в микродозах или в правильных дозах – это лекарство, а передоз вызывает летальный исход. Поэтому баню надо давать дозированно. Наш организм живет в определенных условиях в природе, и физиологические законы нарушать нельзя.
1: Чем баня отличается от хамама?
0: Хамам, начнем с него. Он где? Он в сухом климате. Там, где первый на жеребце скачет, ему счастье, а остальные за ним пыль глотают. И поэтому тем, кто глотает пыль в этом сухом климате, важно эту пыль из легких вывести. Вывести из легких эту пыль можно только откашливанием, отхаркиванием. Через ингаляцию. Хамам – это ингаляция. Что касается сауны и русской бани, это две родные сестры, которые ничем друг от друга не отличаются. Предбанник, он на то и предбанник, что он может быть сочетаться с комнатой отдыха, может быть просто предбанником. У меня это в едином сочетается. Поэтому здесь должен быть стол, должна быть лавка или стулья, на которых гости сидят. Какой-то набор должен быть посуды, из которой мы будем чай пить, мед кушать. И вообще все, что в бане есть, оно выводит, выбивает человека из обыденности. Человек приехал сюда перезагрузиться, его нужно отключить от города.
1: Какие негласные правила есть в бане?
0: Самое главное правило в бане, которое нельзя нарушать, это «не навреди». Любой человек, приходя в баню, может навредить самому себе, в первую очередь. Если мы посмотрим на наш шарик, то мы увидим, что люди живут на земном шарике от минус 60 до плюс 60, но стремятся от минус 40 до плюс 40. И вот если мы в баню приходим, и там от 40 до 60, нашему организму все понятно. Но если в бане за 60, на входе, сразу за 60. Мы попали в жерло вулкана, мы попали в пустыню, мы попали в пожар, и сразу сигнал «беги, Вася, от теплового удара». И это неправильно, если только человек не тренирует способность находиться в пожаре, если он не пожарник. Может быть, ему это и надо. А простому человеку, который приходит в баню, он приходит за релаксом чаще всего. Он приходит, наоборот, избавиться от стресса, избавиться от физических напряжений, от психоэмоциональных напряжений. И баня должна быть подготовлена именно так, чтобы у него этих напряжений там не возникло. Кондиция 60 на 60 – это некая такая золотая середина. Я всегда говорю, что 60 на 60, 60 температура, 60 влажность – это предел терпимости человеческого тела. Если я понимаю, что я делаю, вовремя себя охлаждаю, правильно питаюсь, правильно пью водичку, то вот я перед вами. Если бы я все это делал неправильно, ну, наверное, бы не дожил.
1: Кому нельзя ходить в баню?
0: Если у человека высокая температура, у него в организме идет процесс жесткий, какая баня? Надо сначала выйти из этой ситуации, потом идти в баню. Если у человека постоперабельный период, ему что-то там сшили или какую-то там, я не знаю, может быть, язву прижгли или что-то еще, можно спровоцировать кровотечение, активизация кровотока, которая неизбежно возникает в процессе парения. Если у человека психические заболевания, ну, представьте, эпилептик пришел в баню, а его там удар хватил, а там раскаленная печь, кипяток, лавки, шайки, и вот его там начало бить, колотить, трясти, там можно и уйти совсем. Поэтому в баню человеку с этими болезнями идти нельзя. Болезни кожи, которые могут передаваться, в баню идти нельзя. Вы же там поделитесь со всем белым светом. Вы схватили вирус. Вам в общественную баню нельзя ни в коем случае. В свою частную, личную баньку вы можете пойти, когда почувствовали, что что-то не так, и за счет бани повысить температуру тела и решить этот вопрос, купировать эту болезнь на начальной стадии. Да, возможно. Потому что баня, мы ее не сравниваем с больницей. Ни в коем разе, потому что больница – это когда поздно метаться, когда надо что-то пришить или отрезать. Баня – это мощнейшая профилактика.
1: Почему у саун плохая репутация?
0: Какой вред в 90-е годы нанесла бане

0: ситуация, когда гостиницы не успели перестроиться, у них был посуточный режим сдачи, оплаты и все прочее, а сауны стали сдаваться почасовую. И все наши баньки превратились в публичный дом. И вот это вот беда бедовая, и отмыть от этого вот очень тяжело, и по сей день мы ее отмываем от этой вот беды. И вот этот фильм, где ведь там полбеды, что этот алкоголь пили в этом фильме, так ведь там врачи пили. Вы понимаете, что там врачи пили. И, соответственно, весь мир понял, что надо пить водку. Врачи показывают, что перед Новым годом в бане надо пить водку. Каждый год до беспамятства, чтобы же вот в Питере очухаться, да?
1: Можно ли в бане пить алкоголь?
0: Я захожу в компанию, я приехал парить, и вижу на столе бутылки. Я поздоровался и говорю: ребята, у вас тут день рождения, вы его отмечаете. Не путайте ресторан и баню. Я поехал. И когда мне начинают говорить о том, что вы что, мы же договорились, мы же заплатили. Нет, вы мне еще пока ничего не заплатили. И мы с вами не договаривались, что я буду парить людей под шофе. Я не буду парить человека в алкогольном опьянении, потому что я понимаю, что если с ним на полочке случится беда, меня от тюрьмы никто не отмажет. Потому что мне скажут: ты видел, что он выпьет? Ты понимал, что может произойти? Садись и сиди. Непреднамеренное убийство. Мне это категорически не нужно. Если кто-то готов к этим подвигам, ну, это он берет ответственность на себя. Я считаю, что в бане надо пить только теплую воду, чай, морсы, отвары, компоты. То есть то, что помогает моему организму наполниться силой. И ни в коем случае нельзя пить в бане алкоголь, и ни в коем случае в бане нельзя пить холодную, тем более ледяную воду. Потому что наш организм устроен так, что вода, которая попала в желудок, она усваивается минимально. И в тонком кишечнике усваивается минимально. Основная часть воды усваивается в толстом кишечнике. Но желудок, когда туда попадает ледяная вода, он не может ее пустить в кишечник, и нижнее колечко в желудке, сфинктер так называемый, закрывается. И желудок начинает работать бойлером, начинает греть эту воду.
1: Почему многие не любят ходить в баню?
0: Как бы я красиво вам не говорил, что баня – это хорошо, как бы я не расписывал все ее плюсы, как бы я вам не рассказывал, как это вкусно, если вас в детстве затащили на раскаленный полок, на верхний, отдубасили остатком веника и создали вам адские ощущения, а при этом кричали: терпи, казак, атаманом будешь, и вы возненавидели баню, вы точно знаете, что это садизм, и очень много людей через вот эту процедуру прошли, и приходят они в баню каким-то совершенно случайным, немыслимым образом, и, встретившись с той баней, которая, как родная мама, мягкая, комфортная, вовремя жаркая, вовремя прохладная, вовремя ледяная, вовремя ярко раскаленная. Когда он вот эту вот всю историю пережил, когда он это ощутил, все эти ощущения, а они разумные, тогда он влюбляется в баню и не может без нее жить.
1: Почему спа-салоны стали популярнее, чем бани?
0: Последние 5-10 лет люди намного чаще стали ходить в бани. Строится колоссальное количество банных комплексов под качественные процедуры. Спа очень быстро зашагало по белому свету, потому что в реализации значительно проще. Разрешение получить на строительство бани в общественном здании и разрешение получить на строительство, на оборудование массажного или спа-кабинета – извините, это совершенно разные два подхода, да? И поэтому, конечно, то, что проще, то и быстрее. А потом, кто пойдет в баню на 30 минут? Никто не пойдет в баню на 30 минут. А на спа можно после работы забежать. Ты разделся 5 минут, оделся 5 минут, а 20 минут с тобой поработали. Ну и хорошо. То есть из-за удобства. Из-за удобства, из-за того, что можно получить процедуру на какую-то часть тела.
1: В какой одежде вы работаете?
0: Ну и, собственно, вот в этом халате я людей встречаю или в каком-то другом одеянии встречаю. Но парить я их буду, ну, совершенно в другом одеянии. То есть я буду парить их в килте и в майке, или рубашку я могу снять, только в килте работать. Это вот в зависимости от ситуации, от времени года, от моего состояния. Я выбираю себе одежку, ту, которая мне больше всего подходит.
1: Зачем в бане нужен веник?
0: Веники все нужны нам для парения. Веники помогают нам управлять паром. Но есть веники еще и укрывные. То есть, чтобы освежить человека, чтобы ему дышалось легко, мы используем веники, которыми накрываем головушку. И как раз пихтовые веники чаще всего используются для этой цели. То есть мы укрываем голову гостя, и он как в лесу находится в прохладе, а тело его принимает пар в большем количестве, нежели чем если его голова дышит жарким воздухом в парной. Но также пихтовым венчиком можно и растереть. Пихтовый венчик дает в 80 раз больше фитонцидов, чем любой лиственный веник. Березка, она, когда она маленькая и аккуратная, ей и попарить можно, и растереть можно, и мыльно-веничный массаж сделать можно, и головушку укрыть можно. Березка, ее основное вещество, которое она выделяет, это деготь. Деготь очень качественно очищает кожу, повышает ее упругость, убирает с кожи все ненужности, да, потому что листик шершавый, она прям снимает отмершие клеточки. Ну и заживляет ранки, которые есть на коже. Дуб. Ну, понятно, само название дуб, дубильные вещества, они купируют вирусы, бактерии, микробы, то есть очень хорошо помогают нам дезинфицировать пространство парной. Но еще круче можжевельник, он прям идеально. Веником мы не бьем, веником парим. Задача веника – принести к телу тепло, положить на тело тепло, приложить теплышко к телу. Веником мы управляем как инструментом. У него есть собственный вес. И когда он ложится собственным весом на тело, это гораздо приятнее, чем бить. Смысл какой бить? Удар наносит неприятные ощущения. А веник, который ложится на тело, обнимает тело, поглаживает тело, он создает приятные ощущения. А в бане должна быть таким образом выстроена, чтобы человек получал наслаждение в процессе парения на полочке, а не тогда, когда он там обжегся, выскочил еле живой на улицу, и избавление от мучения приписывает банному удовольствию.
1: Как банщику не уставать на работе?
0: Банщик должен понимать, что когда он работает в парной, у него уходит огромное количество влаги, пот течет, и наш организм устроен так, что с потом из тела может уйти до 8 литров жидкости у среднестатистического человека. Человек, который большой комплекции, до 12 литров, он может потерять за день воды. Для сравнения, через почки может из организма выйти только до 4 литров. И поэтому, когда мы приходим в баню, когда мы работаем в бане, работаем активно, мы должны понимать это и пополнять водой этот наш водный баланс. Мы должны пить теплую воду. Если я очень тяжело работаю, если у меня целый день в бане, у меня большое количество людей, я за день могу выпить до 8 литров воды, оставаясь в прежнем весе. Это говорит о том, что я 8 литров влаги потерял.
1: Чем баня полезна?
0: Приходя в баню, мы физиологически выстраиваем очень интересную историю. Во-первых, мы греем тело, разжижается лимфа и быстрее течет. А в силу того, что лимфа быстрее течет, она быстрее проходит лимфатические шлюзы.
1: Какой клиент запомнился вам больше всех?
0: Есть такой клиент, который на протяжении 10 лет каждый понедельник у меня парился. У человека болезнь Бехтерева. И она чудесным образом остановилась. Баня, массаж. Понятно, он принимал какие-то препараты, но, Божьей милостью, он и сейчас жив.
1: С какими необычными запросами люди приходят в баню?
0: Врежь мне веником как следует. Необычный запрос в бане, потому что в бане мы не бьем. И на мой не мой вопрос, зачем тебе это? Ответ есть за что. То есть человек, который лежит на полочке, понимает, что он где-то что-то нашкодил, и надо ему избавиться от комплекса вины.
1: В какой одежде лучше париться?
0: Если вам есть что скрывать, то тогда возьмите хлопчатобумажное, льняное, сейчас есть крапивное, какое-то натуральное белье, плотное, и ходите, пожалуйста, тогда в этом белье. Но ни в коем случае не в купальнике.
1: Кому подойдет профессия банщика?
0: У человека, который хочет быть банщиком, Он не должен быть интровертом. Мне нет надобности всматриваться в тело. Я больше работаю с ощущениями, чем с поверхностью. Я шучу, конечно, что чем больше я вижу обнаженных тел, тем мне больше нравятся одетые. Вот. Ты принимаешь человека таким, какой он есть, и большую часть времени я работаю с закрытыми, полузакрытыми глазами на ощущениях. Чем более раздетый человек, тем более он откровенный. Он в состоянии, ему нечего прятать, ему нечего скрывать. Поэтому баня – это место, где человек способен рассказать о том, о чем он в других местах не готов говорить. Поэтому, приходя к человеку, перед которым ты можешь обнажиться телом, ты обнажаешься и душой.

0: Мысли вслух.
1: Вы когда-нибудь находились рядом с человеком, который кажется дружелюбным на словах, но на интуитивном уровне вы чувствуете, что что-то не сходится? Вы когда-нибудь ощущали тонкий дискомфорт, интуицию, которая подсказывает, что за этой улыбкой скрывается что-то темное? Карл Юнг, один из величайших исследователей человеческого разума, говорил о фундаментальной концепции – тени. Тень – это скрытая часть нас самих, которую мы отрицаем, но которая часто проявляется в том, как мы относимся к другим. Когда кто-то испытывает ненависть, зависть или обиду, он старается это скрыть, но никогда полностью. Признаки есть, они тонкие, но неоспоримые. 8 неоспоримых признаков, которые указывают на то, что кто-то рядом с вами таит в себе враждебные чувства, даже если делает все возможное, чтобы их скрыть. Будьте осторожны, потому что 8-й признак – самый коварный из всех и может перевернуть ваше восприятие некоторых людей с ног на голову. 1. Сарказм и презрение, замаскированные под иронию. Скрытая враждебность не всегда проявляется открыто. Некоторые люди предпочитают выражать ее через саркастические шутки, колкости или едкую иронию. Они высмеивают вещи, которые для вас чувствительны. Но когда вы пытаетесь на это указать, они отвечают фразами вроде «Я просто пошутил!» «Не будь таким обидчивым!» Ты просто не умеешь шутить. Это особенно коварное поведение, потому что оно оставляет вас с чувством дискомфорта, в то время как другой человек сохраняет маску безобидного шутника. На самом деле, повторяющаяся ирония по определенным темам – это явный признак скрытого презрения. Если их шутки всегда оставляют вас с чувством унижения или умаления, а главное, если они повторяются со временем по одним и тем же темам, это не просто юмор, а признак подавленной враждебности. Юнг утверждал, что наша личная тень проецируется на других тонким и порой даже непреднамеренным образом. Когда кто-то постоянно использует иронию, чтобы атаковать определенные аспекты вашей личности, он тем самым выдает в себе то, что не может принять в самом себе. 2. Тонкий саботаж. Если кто-то рядом с вами чувствует угрозу из-за вашего успеха или роста, он может пытаться саботировать вас скрытыми способами. Саботаж не всегда очевиден и прямолинеен. Иногда он проявляется в неправильных советах, искаженной информации или мелких ошибках, которые, складываясь вместе, мешают вам достичь своих целей. Друг, который забывает рассказать вам важную информацию. Член семьи, который нечаянно упускает ключевые детали. Коллега, который по ошибке осложняет вам работу. На первый взгляд это может показаться невинной невнимательностью. Но если такие случайности повторяются именно в критические моменты, стоит задуматься, а действительно ли это случайность? Юнг объяснял, что если человек не может смириться со своими неудачами, он может бессознательно проецировать свою фрустрацию на других, мешая им продвигаться вперед, чтобы самому не чувствовать себя хуже. 3. Тихая конкуренция. Некоторые люди не могут принять ваш успех, не испытывая потребности превзойти вас. Каждую вашу победу тут же сопровождает их попытка перевести внимание на себя, принизить ваш успех, представить его как незначительный. Если вы делитесь хорошими новостями, вместо поздравления они отвечают чем-то вроде «Ну, у меня тоже такое было. Я сделал даже лучше». Эта негласная конкуренция часто возникает из глубоких комплексов. Юнг утверждал, что проекция тени заставляет людей видеть в других те качества, которые они не могут развить в себе. Те, кто чувствуют себя неполноценными, будут пытаться принизить вас или соперничать с вами, чтобы избежать столкновения со своей собственной неуверенностью. 4. напусканная доброжелательность. Те, кто тайно ненавидят вас, могут маскировать это ложной заботой. На первый взгляд они выглядят доброжелательными, говорят правильные вещи, но в их словах и поступках чего-то не хватает – искренности. Когда вам нужна помощь, они минимизируют вашу проблему, отговариваются, придумывают оправдания, чтобы не помочь. Но самое главное, когда вы добиваетесь успеха, их энтузиазм кажется наигранным или его вовсе нет. Почему так происходит? Юнг говорил о диссоциации эго, при которой некоторые люди эмоционально отдалены от окружающих, что приводит к холодности и неспособности искренне поддерживать других. Это может приводить к холодности в отношениях, неспособности радоваться за других, подсознательному желанию обесценить чужие достижения. Но в основе этого явления глубокие внутренние конфликты. Кто-то не может принять свои собственные неудачи, поэтому ваш успех его раздражает. Кто-то завидует вам, но не может признать этого даже самому себе. Кто-то видит в вас отражение того, кем хотел бы стать сам, но не смог. Такие люди боятся проявить искреннюю поддержку, потому что тогда им придется признать, что у вас что-то получилось лучше, чем у них. Тот, кто искренне рад за вас, никогда не сделает вашу победу неважной. Тот, кто тайно завидует или презирает вас, всегда найдет способ обесценить ваш успех. Выбирайте тех, кто вас поддерживает, а не тех, кто искусственно улыбается вам в лицо, но радуется вашим неудачам за спиной. Пятое. Контроль под видом заботы. Некоторые люди пытаются контролировать вашу жизнь, маскируя это под заботу и желание помочь. Они утверждают, что хотят для вас лучшего, но в реальности их мотивы совсем другие. Они критикуют каждое ваше решение, заставляя сомневаться в собственной адекватности. Они подрывают вашу уверенность в себе, делая вид, что просто дают добрые советы. Они ставят под сомнение вашу способность принимать решения, заставляя вас чувствовать себя зависимым от их мнения. Почему они это делают? Карл Юнг утверждал, что потребность контролировать других проистекает из страха перед внутренним хаосом. Когда человек не может справиться со своими эмоциями, он стремится управлять чужими жизнями, чтобы избежать столкновения с собственной нестабильностью. Это значит, что те, кто пытаются подчинить вас своей воле, на самом деле боятся потерять контроль над собой. Контроль под видом заботы – это форма манипуляции, которая разрушает вашу независимость и уверенность в себе. Запомните, настоящая забота не делает вас зависимым, а дает вам силы идти своим путем. Настоящая поддержка не подавляет, а помогает вам расти. Те, кто действительно вас любят, не пытаются управлять вашей жизнью. Вы имеете право быть хозяином своей судьбы. Не позволяйте никому забрать у вас эту силу. Шестое. Сплетни и критика. Если человек испытывает к вам негативные чувства, он не скажет об этом вам в лицо. Вместо этого он будет говорить о вас за вашей спиной, распространяя сплетни, слухи и критику, чтобы подорвать ваш авторитет и испортить вам жизнь. Почему люди сплетничают? Они завидуют вам. Ваш успех напоминает им об их собственных неудачах. Они чувствуют себя слабыми, поэтому пытаются принизить вас, чтобы чувствовать себя лучше. Они боятся вас и хотят испортить вашу репутацию, прежде чем вы станете еще сильнее. Карл Юнг утверждал, что те, кто распространяет негатив о других, на самом деле проецируют свои собственные слабости. То есть они не говорят правду о вас. Они раскрывают свою собственную природу. Как защитить себя от сплетников и критики? Не реагируйте эмоционально. Сплетники питаются вашей реакцией. Если вы злитесь, оправдываетесь или нападаете в ответ, они получают удовольствие. Лучший способ – игнорировать или отвечать с холодным спокойствием. Говорите только с теми, кому доверяете. Не делитесь личной информацией с теми, кто может ее использовать против вас. Держите важные детали своей жизни в узком кругу проверенных людей. Действуйте, а не оправдывайтесь. Слухи живут только тогда, когда у людей нет контрпримеров. Не нужно доказывать словами, что они врут. Просто живите так, чтобы ваши поступки говорили за вас. Распознавайте скрытых завистников. Если кто-то постоянно говорит плохо о других, рано или поздно он начнет говорить плохо и о вас. Помните, тот, кто приносит вам сплетни, обязательно унесет ваши слова другим. Не позволяйте их словам влиять на вашу самооценку. Если кто-то говорит о вас плохо, это не значит, что с вами что-то не так. Люди не обсуждают тех, кто им не интересен. Если вас обсуждают, значит, вы значимы. Сплетни и критика – это инструмент слабых людей, которые не могут открыто противостоять вам, поэтому они атакуют вас из тени. Запомните, настоящие друзья говорят с вами, а не о вас. Сильные люди обсуждают идеи, слабые – других людей. Если вас обсуждают за спиной, значит, вы впереди. Седьмое. Обида на ваш успех. Люди, которые искренне заботятся о вас, по-настоящему радуются вашим успехам. Они гордятся вашими достижениями, поддерживают вас и вдохновляют на новые вершины. Но если кто-то тайно завидует вам, он не сможет скрыть своего раздражения. Как это проявляется? Холодная или отстраненная реакция? Они не хотят демонстрировать свою зависть, но не могут искренне порадоваться. Сарказм и пассивная агрессия. Их комментарии звучат как шутка, но за ними скрывается раздражение и обида. Попытки обесценить ваш успех. Они стараются свести ваш успех к случайности или незначительности, чтобы не признавать ваше превосходство. Конкуренция вместо поддержки. Вместо искренней радости за вас они пытаются превзойти вас. Они не хотят признавать ваш успех, а вместо этого стараются перетянуть внимание на себя. Открытая раздражительность и дистанцирование. Некоторые люди даже начинают избегать вас, когда у вас все идет хорошо. Они меньше общаются с вами, чем раньше. Они становятся холодными или раздраженными. Они не поддерживают разговор о ваших успехах. Они чувствуют дискомфорт рядом с вами, потому что ваш успех напоминает им об их собственных неудачах. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на тех, кто не может радоваться за вас. Запомните, те, кто действительно заботится о вас, будут гордиться вашими успехами. Те, кто обижается на ваш успех, никогда не были вашими союзниками. Восьмое. Невербальные сигналы. Негативные эмоции всегда находят выход в языке тела, даже если человек пытается их скрыть. Мы можем не слышать злых слов, не видеть открытой агрессии, но тело всегда выдает истинные чувства. Как говорил Юнг, тело и бессознательное никогда не лгут. Человеческая интуиция – это мощный инструмент. Если вы ощущаете, что что-то не так, скорее всего, это правда. Как защитить себя от людей, которые скрывают враждебность? Доверяйте своей интуиции. Если что-то кажется странным, даже если человек ведет себя внешне дружелюбно, не игнорируйте свои ощущения. Наблюдайте за поведением в разных ситуациях. Если человек искренне радуется за вас, это всегда видно. Если он раздражается при ваших успехах, но старается скрыть это, его жесты выдадут правду. Ограничьте контакт с теми, кто притворяется. Если человек вынужден делать вид, что рад за вас, значит, он не ваш союзник. Не пытайтесь разоблачить их. Лучший способ обезвредить лицемера – игнорировать его и продолжать двигаться вперед. Слова могут лгать, но тело говорит правду. Если ваша интуиция подсказывает, что человек вам завидует или скрывает враждебность, скорее всего, так и есть. Настоящие друзья не заставляют вас сомневаться в себе. Запомните, если вам приходится гадать, хорошо ли человек к вам относится, значит, ответ уже очевиден. Теперь, когда вы знаете 8 неоспоримых признаков скрытой враждебности, важно понять, как защитить себя от таких людей и их влияния. Первое. Доверяйте своей интуиции. Если вы чувствуете дискомфорт рядом с человеком, Даже если он ведет себя дружелюбно, не игнорируйте это чувство. Ваша интуиция улавливает малейшие сигналы, которые сознание может не осознавать. Второй. Ставьте границы. Не позволяйте таким людям использовать вас или влиять на ваше эмоциональное состояние. Четко обозначайте границы. Мне неприятны такие шутки. Я не хочу обсуждать эту тему. Я ценю свое достижение и не нуждаюсь в сравнении. Если человек продолжает нарушать ваши границы, это не случайность. Третье. Не играйте в их игру. Некоторые люди подсознательно провоцируют вас, заставляя сомневаться в себе, вступать в конкуренцию или защищаться. Не поддавайтесь. Если кто-то использует сарказм, скажите: «Тебе действительно нужно так выражаться?» Принижает ваш успех, скажите: «Мне важно, что я достиг этого, и мне не нужно одобрение». Переводит разговор на себя. Не реагируйте. Они ищут признания, а не диалога. Четвертое. Ограничьте общение. Если вы видите, что человек систематически вас подрывает, даже после попыток расставить границы, уменьшите контакт. Если возможно, дистанцируйтесь эмоционально и физически. Пятое. Обращайте внимание на действия, а не на слова. Люди могут говорить, что они вам друзья, но если их действия говорят об обратном, значит, слова ничего не значат. Они поддерживают вас в сложные моменты? Радуются ли искренне вашим успехам? Не используют ли они ваш успех против вас? Настоящие друзья не заставляют вас сомневаться в себе. Шестое. Работайте над своей самооценкой. Чем сильнее ваша уверенность в себе, тем меньше влияние таких людей на вас. Не ждите одобрения от других, если чувствуете, что сделали правильный выбор. Не пытайтесь доказать свою ценность тем, кто не хочет ее признать. Научитесь радоваться своим победам, даже если никто не поддерживает вас. Седьмое. Развивайте окружение, которое вам подходит. Если кто-то постоянно саботирует вас, критикует или скрытно соревнуется, спросите себя: почему этот человек все еще рядом? Окружайте себя тем, кто искренне радуется за вас, вдохновляет вас и поддерживает. Помните, ваш успех, ваша радость и ваша жизнь не должны зависеть от чего-то скрытого одобрения. Вы заслуживаете людей, которые видят вашу ценность без борьбы и конкуренции.
0: Мысли вслух.

будете в Буйнакске, не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Мысли вслух.
1: Ты когда-нибудь замечал, что некоторые люди просто исчезают из интернета? Они не выкладывают фотографии, не рассказывают, где были, не делятся своими мыслями. Их профили кажутся пустыми, но за этой тишиной скрывается многое. Это не признак скуки или закрытости. Это осознанный выбор. В психологии такое поведение называют стратегией внутреннего контроля. Сегодня большинство живет в режиме постоянного наблюдения. Каждый пост, каждая история становится способом подтвердить, что ты существуешь. Но что происходит, когда кто-то отказывается от этой игры? Когда человек говорит себе «мне не нужно показывать, чтобы жить». Этот отказ – не отрицание общества, это способ вернуть себе пространство, где можно быть без оценок. Психолог Абрахам Маслоу писал, что одна из высших потребностей человека – самореализация. Люди, которые не публикуют лишнего, часто уже достигли этой ступени. Им не нужно внешнее подтверждение, чтобы чувствовать внутреннюю полноту. Социальные сети создают иллюзию, что у всех жизнь ярче. Но человек, который отстраняется, как будто выключает этот шум. Он перестает измерять свою ценность чужими фотографиями. Это неравнодушие. Это форма защиты психики от перегрузки. Исследования доктора Лары Акерман показывают, что люди с высокой внутренней автономией реже испытывают тревожность и зависть, когда видят успехи других. Они не ставят знак равенства между вниманием и самоценностью. И когда они выбирают молчание в сети, это не отсутствие. Это способ сохранить фокус на реальности, потому что настоящие эмоции требуют присутствия, а не публикации. Многие думают, что отсутствие постов – признак закрытости. Но если присмотреться, часто это люди с очень глубоким внутренним миром. Они наблюдают, анализируют, делают выводы. Им не нужно каждое впечатление превращать в контент. Они живут с вниманием к деталям, к моменту. Такое поведение называют осознанной минималистичной коммуникацией. Ты, возможно, думаешь, а не скучно ли так жить, без лайков, без внимания? Но внимание – это не всегда благо. Оно часто навязывает стандарты. Кто-то перестает жить для себя и начинает жить для камеры. Человек, который не публикует, будто возвращает себе право на тишину. В этой тишине он слышит собственные мысли. А ведь именно из этой внутренней тишины рождается настоящая уверенность. Психолог Карл Роджерс писал, что подлинность начинается там, где человек перестает играть роли. И те, кто остаются в тени цифрового мира, часто ближе к этой подлинности, чем те, кто каждый день ищут зрителей. Мы привыкли считать уверенных людей теми, кто легко говорит, активно показывает себя и не боится внимания. Но настоящая уверенность выглядит иначе. Она тиха. Она не ищет подтверждения. Она не требует аплодисментов. Это внутреннее состояние, которое не зависит от лайков, подписчиков или чужого мнения. Психолог Натан Брандон писал, что истинная самооценка рождается не из одобрения других, а из уважения к себе. Человек, уверенный изнутри, не строит витрину. Он просто живет. Посмотри на то, как ведут себя такие люди. Они не соревнуются за внимание. Они не выкладывают каждый шаг. У них нет нужды доказывать, что все хорошо. Когда они делают что-то важное, им не нужно свидетелей. Они знают, что ценность поступка не в том, сколько людей его увидело, а в том, что он сделан честно и осознанно. Эта уверенность не кричит. Она ощущается в поведении, в спокойствии, в умении быть собой без роли. Ты, наверное, замечал, как тяжело многим устоять перед желанием показать успех. Мы снимаем, публикуем, ждем реакцию. И когда реакции нет, появляется тревога. Почему никто не заметил? Почему молчат? Человек, чья самооценка зависит от внешней оценки, оказывается в постоянной зависимости от одобрения. это эмоциональная петля. А те, кто умеют быть уверенными без подтверждения, выходят из этой петли. Они опираются не на аплодисменты, а на внутренний стержень. Исследования профессора Ричарда Райана из Рочестерского университета показывают, что внутренняя мотивация дает человеку чувство устойчивости. Люди, которые делают что-то ради себя, а не ради похвалы, чувствуют большее удовлетворение и меньше подвержены стрессу. Они не сравнивают, они просто идут своим путем. Их уверенность – это результат опыта, ошибок и самоанализа, а не фильтров и заголовков. Задай себе вопрос. Когда ты чувствуешь себя по-настоящему уверенным? Когда тебя хвалят? Или когда ты знаешь, что сделал правильно, даже если никто не заметил? Ответ на этот вопрос многое говорит о тебе. Потому что уверенность, которая держится на реакции, рассыпается при первом безразличии. А та, что строится на внутренней ясности, только крепнет со временем. Такой человек может быть скромным, но в его поступках есть сила. Он не демонстрирует уверенность, он излучает ее. Это чувствуется даже в мелочах, в тоне голоса, в осанке, в умении слушать. Это не харизма на показ, а уверенность без напряжения. Когда кто-то не выкладывает свою жизнь, это не значит, что ему нечего показать. Возможно, он просто не хочет превращать личное в спектакль. Он знает, что ценность момента не зависит от того, кто его увидел. Такая уверенность – это зрелость. Это понимание, что собственная жизнь принадлежит тебе, а не аудитории. Тот, кто умеет анализировать, не теряет энергию на пустое. Он выбирает, где действовать, а где лучше наблюдать. Это не дистанция, а форма уважения к собственным мыслям. Такой человек не скрывается. Он воспринимает информацию глубже, чем большинство. Он замечает противоречия, улавливает настроение, понимает подтекст. Это делает его собеседником, к которому прислушиваются. Психолог Виктор Франкл говорил, что смысл нельзя получить извне. Его можно только открыть внутри себя. Люди, которые выбирают скромность в цифровом пространстве, делают именно это. Они не бегут за вниманием, потому что понимают, что настоящее удовлетворение приходит не из того, сколько людей тебя видят, а из того, насколько ты сам себя чувствуешь. Эти люди не изолированы. Они наблюдают, учатся, думают, они просто выбирают не шуметь. Их уверенность спокойна, как камень под водой. Она не ослепляет, но ее невозможно не почувствовать. Когда ты не пытаешься доказать, что живешь, жизнь становится проще. В ней меньше суеты и больше смысла. Настоящая сила – это не громкость, а устойчивость. Настоящая уверенность не в том, чтобы быть замеченным. Она в том, чтобы быть цельным, даже если никто не смотрит.
0: Мысли вслух.

0: В эфире рубрика «Каждый решает сам».
1: Законодательство антиквариат – это больше 50 лет, но все-таки еще и предмет должен обладать дополнительной ценностью. То есть, если мы говорим про советский период, то есть полноценным антиквариатом можно считать некоторые авторские статуэтки. То есть, они могут быть очень дорогими. Есть просто старые вещи. Вот, допустим, нам часто обращаются с предметами просто старыми. То есть, это, например, часть книги. Это, ну да, там стоит год, что это там 1875 год, допустим, но, к сожалению, это уже не дошел до нас предмет.
2: Как вы находите вещи?
1: У нас есть несколько поставок и из Питера, есть из Европы поставки. А мы можем, например, даже на том же самом Авито найти вещи, которые потенциально понимаем, что у нас продадутся успешнее.
2: Сколько зарабатывает антиквар?
1: Ну, это большая очень, может быть, вилка. Человек, который работает просто помощником эксперта и получает в галерее меньше 50 тысяч, а могут быть несколько сделок у антиквара, которые будут его там кормить несколько лет. А вообще, я окончила балетное училище, то есть всю жизнь всегда занималась искусством. Была уверена, что буду заниматься именно искусством. После окончания балетного училища я поступила в МГУ на искусствоведческий факультет и уже во время учебы определилась, что интереснее мне заниматься антиквариатом. В процессе обучения, конечно, не рассказывают тех вещей, с которыми приходится сталкиваться в процессе работы. Образование, наверное, помогает, но это не обязательно.
2: Из чего состоит ваш рабочий день?
1: Наша организация фактически начинает работать с 9 до 9, 7 дней в неделю. Рабочий процесс, вот как я проснулась, обязательно есть какие-то сообщения на оценку, обязательно есть какой-то момент, когда надо проконсультировать. Проверяю описание, которое сделали наши эксперты. Активирую вещи, корректирую либо цену, либо период создания.
2: Что было самым сложным в начале работы?
1: Люди часто считают то, что антиквар должен знать все. То есть вот про каждый предмет, про каждый завод. Есть какие-то вещи, которые приходят со временем, ты понимаешь, что это там, какой период, уже не глядя в марочник, вот, но ты не обязан знать абсолютно все.
2: Как относитесь к блошиным рынкам?
1: Я очень не люблю блошиные рынки. Я очень большой дискомфорт испытываю, когда прихожу на блошиные рынки. Мне постоянно рассказывают, как правильно брать предметы. Одни из последних моих посещений блошиного рынка мне там сказали, что спасибо, на хлеб не намажешь. И вот это вот вся вот такое общение вокруг предметов. Ну, я предполагаю, что могут многие люди прийти, которые, допустим, узкого профиля специалисты. Они могут что-то нам интересное тоже рассказать. А на блошиных рынках очень часто ты чувствуешь то, что заранее о тебе думают, как о человеке, который просто ничего не разбирается, ничего не понимает. То есть последний раз мне рассказывали о том, что я неправильно беру фарфор. Так что не очень мне комфортно там.
2: Что делать, если нашел у себя дома антиквариат?
1: Ну, я бы, наверное, советовала бы поизучать самостоятельно предмет. Просто другое дело, что очень часто люди видят самую дорогую цену продажи. Вот у них, например, статуэтка, а они видят, например, какое-нибудь объявление на Авито, вот 10 человек продает за 1000 рублей эту статуэтку, а один человек за 150 тысяч рублей. И вот людям очень приятно думать, что именно их статуэтка стоит 150 тысяч. То есть такое может быть, если это авторский экземпляр, если это редкая роспись. Но тут нужно, конечно, проконсультироваться.
2: За сколько можно продать старые вещи, которые нашел дома?
1: На первой фотографии хозяйка Медной горы Дулева. Важно обратить внимание, есть ли там авторские подписи, допустим. То есть это серийная вещь, их достаточно много. Но вот такие статуэтки, они довольно эффектные, крупные. Их можно продавать где-то порядка от 10 до 20-25 тысяч рублей. Я бы начинала от 30 до 70 тысяч рублей, то есть вот в такой вилке. Нержавеющая сталь. Ну, она значительной вообще ценности не представляет, там, до 100 рублей. Ну, подсвечники вообще любят покупать в интерьер. Я бы тоже где-то оценивала, ну, там, 5-6 тысяч рублей. Хрусталь нам предлагают очень много на оценку. То есть прозрачный хрусталь после советского периода, такой есть стереотип, что это вот представляет какую-то ценность. А ну, на данный момент покупателей очень мало. У нас недавно человек сказал о том, что вот, знаете, у меня такой есть предмет, он прям буквально не каждый день встречается на рынке, и присылает вот хрустальную простую советскую вазу. Мы говорим о том, что не готовы купить, а он говорит, ну, нам отвечает, что то есть вы совершаете большое большую ошибку. Я вообще вот за 54 тысячи рублей вот готов где-то вот реализовать этот предмет. А на самом деле это буквально на рынке встречаются каждый день эти вещи. То есть, конечно, они мало интересны. А, допустим, цветное стекло, вот сейчас как раз советское, Чехословакия, оно начинает набирать популярность. У нас есть ряд таких графинов, так называемые графины напиться до чертиков. То есть предполагается, что если человек выпил все содержимое напитка, то есть он, можно сказать, напился до чертиков.
2: Кто чаще всего покупает антиквариат?
1: Разные люди. У нас есть и коллекционеры, есть люди, те, которые покупают вещи, те, которые им нравится поставить в интерьер, то есть или, например, удивить гостей, да, поставить кобальтовую сетку ЛФЗ и рассказать об истории про блокадный Ленинград. Это всегда интереснее, чем, например, там, сервировать стол икеевским сервизом, который есть у всех. У нас пришел арабский шейх с большим количеством охраны и искал кольчугинские чайники. Он сказал, мне нужно 30 кольчугинских чайников, потому что он хотел своим партнерам из России

0: потому что дальтониками рождаются. И чаще всего дальтонизмом страдают мужчины. И есть дальтоники, которые не различают красный цвет, есть дальтоники, которые не различают только зеленый, либо только синий. Есть дальтоники, которые не различают все три цвета. И от этого и разный диагноз выставляется у этих пациентов. Но, к сожалению, дальтонизм не лечится.
1: В чем суть лазерной коррекции зрения?
0: Во время лазерной коррекции зрения наша задача изменить кривизну роговицы, то есть ее уменьшить. Роговица – это прозрачная оболочка. Мы видим радужку, она цветная. А сверху, как купол, есть роговица. Она имеет вертикальный диаметр, имеет горизонтальный диаметр. Вот она такая кругленькая. Когда мы хотим сделать лазерную коррекцию зрения, например, при методе фемтоласик, мы надрезаем слой роговицы, переворачиваем ее купол, приподнимаем, открываем. И наша задача изменить вот эту кривизну. Например, она у нас вот такая. Мы с помощью лазера выпариваем роговицу, потому что она состоит из воды, равняем, шлифуем. Изменили ее форму, все промыли, вернули роговицу назад и разгладили. Вот эти слои за 4 часа склеиваются между собой, абсолютно никаких швов там не накладывается, она просто заживляется и эпителием покрывается. И уже на следующий день человек приходит с измененной формой роговицы и видит свои 100%. Не зафиксировано в истории ни одного случая потери зрения от именно рефракционной хирургии. Бывали случаи, вот когда делали методику LASIK, вот она сейчас уже, конечно, уходит в прошлое, потому что там срез делался лезвием, и лезвие могло пройти, например, на глубину 120 микрон, 150. То есть мы на тонких роговицах могли просто срезать больше, чем нужно. Есть такое в рефракционных хирургов фраза, что роговица стерпит все. На самом деле роговица, она очень пластичная. Если получили какое-то, например, осложнение, мы можем с помощью капель, с помощью какой-то второй хирургии как-то все это исправить и восстановить.
1: Кому не стоит делать лазерную коррекцию зрения?
0: Если у человека небольшой минус, может быть, и не стоит ему делать коррекцию. Если у человека большой минус и возраст там, ближе к 45 годам, 42-43, можно сделать моновидение, когда мы один глаз настраиваем для дали, другой для близи. И так как у нас в головном мозге есть функция слияния, это слияние изображения от правого и левого глаза, изображение накладывается, мы видим хорошо двумя глазами. Но нельзя делать тем коррекцию, у кого есть к ним противопоказания. Например, это кератоконус, это слишком тонкая роговица, большой минус, нехватка тканей. Ну и в возрасте после 50 лет в этом нет просто необходимости. Есть целлярные мышцы, мышцы, которые занимаются аккомодацией. То есть аккомодация – это способность глаза четко видеть вдали, вблизи. Когда аккомодация уже с возрастом замедляется, когда вот эти мышцы и связки становятся менее гибкими и эластичными, хрусталик тоже не способен так гибко реагировать на изменения расстояния, то люди после 40 лет, они вблизи начинают плохо видеть. Это называется пресбиопия, либо возрастная дальнозоркость, и поэтому вот аккомодация вблизи у нас с возрастом страдает. И если мы, например, сделаем лазерную коррекцию, мы улучшим зрение только вдаль. А вблизи появятся очки для чтения. После 50 лучше заменить хрусталик, если человек хочет избавиться от очков и линз. Наша задача в рефракционной хирургии улучшить качество жизни человека. А если это в итоге операции не получится, то тогда лучше этого не делать.
1: Что делать, если боишься такой операции?
0: Страх – это хорошо. Я боюсь тех пациентов, которые идут и не боятся ничего. Говорят, делайте, что хотите. Потому что немножко снижена ответственность. Мы говорим, там, капайте после операции капли. А есть такие, которые уже там, через 4 часа идут, кальян курят. У меня есть даже такие знакомые, которые через 4 часа после операции уже на мотоцикле катаются.
1: Зарядка для глаз может улучшить зрение?
0: Вы можете сделать гимнастику, которая улучшит кровообращение в орбите, да, ясность зрения появится, четкость больше появится. Но это не значит, что у вас снизилось зрение, а вы с гимнастикой его подняли. Ну, например, первое упражнение, когда мы смотрим и фиксируем взгляд изображения на ручку, а потом смотрим сквозь нее, на ручку и сквозь нее. В каждом кабинете, в каждом офисе есть ручка, и это достаточно легкое, простое упражнение. Второе упражнение – это просто сделать массаж. Закрываем глаза и массируем свои глаза. Не боимся нажать, немножко промассировали. Либо, если вы не хотите портить

макияж, можно просто сильно зажмуриться и открыть глаза. Слишком сильно зажмуриться и открыть глаза. Ну, еще одни упражнения – это движение глаз в разные стороны. То есть мы рисуем глазами восьмерку, по углам можно пройтись. Когда приходят дети, и мы наблюдаем их, подбираем им ночные линзы, что они теперь могут заниматься спортом. У меня есть пациенты, которые на Олимпийских играх, девочки, гимнастки, да, они тоже, им нельзя носить контактные линзы, им нельзя еще сделать коррекцию. А при подборе ночных линз, например, они могут спокойно и видеть хорошо, и предметы ловить. И это классно, что мы можем менять жизнь людям. И почему-то, чем старше я еще раз становлюсь, мне даже это больше нравится, больше удовольствия, что я какую-то пользу приношу, что люди счастливы. Это здорово.

0: Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно». Сегодня поговорим об очередном натуральном продукте от консервного завода «Кикуни» – тыквенном соке. Тыквенный сок – это источник витаминов и минералов, оказывающих благоприятное воздействие на организм. Этот оранжевый овощ богат клетчаткой, пектинами и аминокислотами. В его состав входит кальций, магний, фосфор, железо, фтор, калий, медь, цинк, марганец и йод. Обилие антиоксидантов, входящих в состав тыквенного сока, помогает защитить организм от вредоносного воздействия свободных радикалов, которые накапливаются в организме и становятся причиной развития онкологических заболеваний, патологий сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Обилие бета-каротина, предшественника витамина А, ускоряет заживление ран, порезов, ожогов, повышает тонус кожи и улучшает зрение, в том числе ночное, снижает риск развития катаракты. Регулярное употребление тыквенного сока помогает нормализовать пищеварение, снизить риск проявления запоров, а также устранить тяжесть и дискомфорт после приема пищи. Витамины группы В, входящие в состав тыквенного сока, несут следующую пользу. Тиамин или витамин В1 отвечает за трансформацию белков, жиров и углеводов в энергию и укрепляет нервную систему. Рибофлавин или витамин В2 принимает участие во всех обменных процессах организма, способствует выработке гемоглобина, а также улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Никотиновая кислота или витамин В3 снижает уровень плохого холестерина, липопротеидов низкой плотности, нормализует артериальное давление. Холин или витамин В4 нормализует работу всей нервной системы и защищает организм от стресса. Пиридоксин или витамин В6 принимает активное участие в выработке эритроцитов, синтезе гемоглобина и антител. Фолиевая кислота или витамин В9 незаменима для женщин в период беременности, поскольку способствует здоровому развитию плода. Помимо этого, нормализует гормональный фон и снижает риск развития послеродовой депрессии. Противопоказаниями к приему тыквенного сока является пониженная кислотность желудка, воспалительность заболеваний желудочно-кишечного тракта и диарея. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Будьте здоровы!
1: Будете в Гунибе? Не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: ушел из найма. На сегодняшний день являюсь основателем нескольких проектов. Это в том числе самый крупный бизнес-клуб в Узбекистане. Сооснователем являюсь одной из самых крупных IT-компаний в Узбекистане, которая занимается автоматизацией CRM для дистрибьюторского бизнеса. У нас 45% доли на узбекском рынке. Есть офисы в Саудовской Аравии, в Алмате есть офис, в Ташкенте основной офис. И на сегодняшний день делюсь знаниями в инфобизнесе. У нас есть продукт, который, через который мы передаем знания, опыт, как правильно быстро расти владельцам бизнесов.
1: Давайте погрузимся теперь. Вот вы, по сути, идеальный пример того, как можно постепенно расти эволюционно, да, но при этом как бы вот этот наблюдается, да, путь прям реально, можно сказать, там с нуля до там уже владельца бизнеса. И вот давайте пройдемся на каждом этапе, что нужно сделать такого ключевого, чтобы как раз-таки вот так вот расти. Давайте вот рассегментируем вот эти этапы ваши и погрузимся в каждый по отдельности.
0: Ну, смотрите, постараемся адаптироваться под сегодняшнюю тему, озвученную, да. Я сам вырос в семье обычного преподавателя. Там у меня родители преподаватели, но они были в разводе, и у меня мама растила троих детей. Да? Я вот старший сын, две сестренки. Вот, и жили, ну, скажем так, не пировали. Вот. И с детства у меня такое было отношение к жизни, что чтобы вырваться, нужно быть номер один в том, чем я занимаюсь. И вот это, наверное, какая-то детская травма, что ли, я не знаю, где вот если я чем-то занимаюсь, вот у меня страх, что если я буду номер два, будет что-то нехорошо. И всегда вот занимался спортом, там, да, какие-то были достижения, например, там, в юношестве, а далее там в бизнесе, каждый раз, когда что-то мы делали, там, где, в каком проекте я не участвовал, я старался быть всегда номер один. Вот. И, соответственно, вот работая в Procter & Gamble, у меня сертификат за лучшие показатели по продажам в Центральной Азии, Кавказе, да, вот у нас был наш регион. В соках, например, мы были номер два сок. В одном из годов мы стали номер один, там, по-моему, 13-й год это был. Вот, ну, как-то так. Вот. Супер. И на сегодняшний день на рынке Узбекистана, в инфобизнесе, по долям рынка, если в денежном выражении, тоже номер один на рынке. То есть мы делаем самую большую выручку в Узбекистане, самый большой бизнес-клуб в Узбекистане. То есть путь такой, что чем бы я ни занимался, есть страх не быть номер один.
1: Давайте теперь вот рассегментируем вот эти этапы и поймем в каждом этапе, что важно сделать. Вот какие вот вы видите вот эти этапы развития человека, скажем так, ну вот, вот эти карьерные?
0: Ну, надо понять, во-первых, от чего зависит, то есть от чего зависит успех в той или иной отрасли. То есть в моей отрасли, например, на сегодняшний день я занимаюсь предпринимательством. И есть очень много путей, как этим можно заниматься. И обычно всего лишь 1% людей делают это правильно. 99% неправильно. Вот мы до подкаста, да, вот с вами, да, там коротко поговорили. Например, есть некий путь, как правильно и, во-первых, правильно, во-вторых, быстро вырасти. А многие начинают изобретать велосипед. Вот, например, я вам задал вопрос до подкаста, а кто, например, номер один в мире в вашей отрасли? Нет ответа. Вот. Хотя вот в том виде спорта, которым вы занимаетесь, вы очень хорошо знаете, что там номер один, например, в боксе, это Тайсон.
1: Да.
0: А для чего это нужно? Да? То есть, чтобы добиться результата, неважно в чем, там, если там, может быть, там, кто-то из зрителей является обычным менеджером, кто-то там предпринимателем. Есть формула результата. Результат — это две составляющие. Да? Это точность умножена на силу. Там, условно, вот если вы там увлекаетесь боксом, нужно сделать нокаут. Нокаут вашему сопернику. Две вещи: точность и сила. То есть, чтобы точность, что это такое? Это ударить, попасть в челюсть достаточно силой.
1: Да.
0: Вот. А если вы бьете сильно, но не в челюсть, там в плечо условно, то есть нокаута не будет, скорее всего. Да. И наоборот, вы попадаете в челюсть, но не точно. Почему некоторые умные люди, они там неуспешны? То есть они умные, они знают, куда бить, но они неуспешны, потому что этого недостаточно. То есть нужна еще сила, чтобы...
1: Настойчивость,
0: сила.
1: Окей.
0: И вот здесь у многих предпринимателей или у многих, неважно, там, менеджеров, наверняка есть сила. То есть они стараются, там, с утра до ночи работают, но бьют

0: по плечу.
1: Но мало точности.
0: Да, мало точности. Например, в бизнесе как можно правильно найти эту точность? Очень легко, достаточно. Надо найти того, кто номер один в мире.
1: Все, это у нас первый такой закон. Находишь того, кто в твоей сфере номер один.
0: Да.
1: Неважно, кто ты, сотрудник, фрилансер, неважно. Предприниматель. Неважно. Все, первая методология. Находишь человека номер один или компанию. Окей, все, зафиксировали. Дальше.
0: Например, вот сразу буду приводить какие-то примеры. Да. Да? Например, в моей отрасли я занимаюсь тренингами. Да? У меня номер один это Алекс Хармази. Условно там. Что я делаю? Второй шаг. То есть я, да, нашел. И что дальше? Дальше я иду в команду Алекса Хармази и узнаю, кому было бы интересно со мной поработать, из топ-менеджеров. Вот. И на сегодняшний день у нас один из топ-менеджеров команды Алекса Хармази работает в нашем проекте в качестве адвайзера, да, там некий консультант, который показывает, как быстро стать номером один в мире.
1: Это супер. Я вообще, на самом деле, отлетаю тут периодически, потому что я думаю, так, как с кем договориться, этот сможет, не сможет. Извиняюсь, потому что для меня это тоже очень полезно. Супер. Окей. Гениальная команда.
0: А теперь проблема в чем? То есть вы создали некий сад. И когда вы приглашаете сотрудников себе на работу, у них есть два варианта. Первый. Вы обычная там ИПшка, и к вам приходят ради денег. Там вы там платите 300 тысяч тенге, кто-то им предложил 350, они от вас уходят. А тут вы говорите, слушай, да, это могут быть те же самые 300 тысяч тенге.
1: Те же самые, да.
0: Да, возможно, даже меньше, возможно, 250, но у него будут наставниками
1: легенды
0: в его сфере.
1: И
0: у него будет возможность, там, условно, раз в неделю, раз в две недели общаться напрямую, задавать вопросы.
1: Топ-менеджером из Франции.
0: Абсолютно.
1: Леруа Мерлен, а как бы он там, окей, на 100 тысяч больше получит другой компании, но у него не будет профессионального личностного роста.
0: Абсолютно. Вот, например, у меня есть маркетолог в команде, которого консультирует чувак из компании King Kong, австралийская компания, там они, по-моему, 7-8 миллиардов долларов делают. Они специалисты по таргетингу. И мы нанимаем для своих сотрудников консультантов, чтобы они их консультировали.
1: И вот сколько этот парень, таргетолог из Кинг-Конга у вас берет, если не секрет?
0: Он чуть-чуть дороже, он берет 450 долларов в час. Но мы его там по необходимости приглашаем.
1: Но там опыт типа такой.
0: Нет,
1: что...
0: Нет, это вообще вот это взрыв мозга.
1: То есть
0: когда...
1: ты как бы к этому логически вряд ли придешь.
0: И ты не придешь к этому. Это годы наработок.
1: Это другой рынок, другой опыт.
0: Смотрите, зачем изобретать велосипед?
1: Да, да, да.
0: И вот последнее наше общение с нашим маркетологом было такое, что он приходит, рассказывает мне стратегию, где там что нужно сделать. Я не соглашаюсь, я начинаю с ним спорить, и у него аргумент. Вот он мне сказал сделать так. Я говорю, окей.
1: А ты колхозник,
0: подожди. Да, ты колхозник, да? Он говорит, показывает, разбирает. Я первый раз в жизни увидел, насколько разобранная, то есть насколько точно бьет в таргет эта компания. То есть мы там условно бросаем гранату, он там, я не знаю, с перочинным ножиком идет и там по одному собирает лиды, да, там за копейки. И там абсолютно даже делит в таргетинге тех, кто там посмотрел до 3 секунд твой ролик, там с 3 до там, 15 секунд, дали там еще что-то, дошел до такого этапа. Да. Там разделил там сегмент клиентов там, на 7-8 категорий именно по заинтересованности в просмотре. И пока для каждого отдельный контент, что нужно для него, чтобы он дальше смотрел больше 3 секунд, что нужно здесь, чтобы там конвертировать дальше. Это просто взрыв мозга. Я думаю, что, ну, как бы, и ну, вы, и я, мы
1: вряд
0: там...
1: Вряд ли тут будет какой-то курс, который тебе объяснит, как это делать.
0: Да. Мы можем до этого там, лет через 50 дойти сами, конечно,
1: но
0: зачем?
1: Да.
0: Есть хороший фильм, называется «Время», «In Time». Вот, наверное, помните, да, когда вот они покупали время, там, у каждого там на руке, там, некие минуты, часы, которые остаются, да? И задача — покупать время... других людей. Этот специалист, он там 30 лет работает в компании, а у вас два пути. То же самое сделать, 30 лет отработать в компании или там за 450 долларов в час купить то, чему он научился за 30 лет работы.
1: Супер. Ну, это то же самое и с книгами, и с обучениями,
0: абсолютно.
1: И так далее, и так далее.
0: Абсолютно.
1: Супер. А можно теперь вот про вот этот сад и про бабочек поговорить? Да? То есть вот первый вопрос, как сделать такой сад? Какие еще есть параметры в этом саду, помимо вот этих крутых ребят у тебя в команде, что еще нужно сделать для этого сада, чтобы туда прилетели классные бабочки? Еще раз, да, то есть сад — это компания, да, на всякий случай, да? Бабочки — это у нас сотрудники, да? То есть,
0: да, чтоб... да. Ну, смотрите, всегда продается будущее.
1: Угу.
0: То есть почему от вас уходят сотрудники, когда там кто-то на 20% больше предложил зарплату? Потому что он сравнивает сегодняшний день с сегодняшним днем. То есть, условно, вы у меня сейчас работаете за 300 тысяч. Кто-то вам предложил 400, вы ушли. Если я вам смогу показать, доказать на примерах других сотрудников, показать, как это можно дойти, что сегодня, да, вы получаете 300, но завтра это будет 600, завтра это будет там, 2 миллиона, а завтра это будут, возможно, какие-то партнерские со мной отношения, кто будет уходить? То есть в моей практике, я такой практикующий CEO, да, там, управленец, у меня за последние, наверное, 15 лет моей практики текучка практически нулевая. Там, ну, там, возможно, были какие-то там исключения, там, ну, это даже не один, возможно, процент.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что аталычество – это древний дагестанский обычай, существовавший у многих кавказских народов? В Дагестане он приобрел разные формы. Особенно широкое распространение получил у кумыков, тидоицев, кайтаксов и нагайцев. В одном случае детей отдавали на воспитание в семью родственника из своего тухума в своем же ауле. В другом, напротив, передавали родственнику в семью чужеродного тухума, и тем самым закреплялось родство между двумя тухумами. Название аталычества происходит от тюркского слова «аталык» – «отцовство». Процедура передачи младенца рядовых горцев в дом аталыка была проста. Отец лично отводил сына в дом воспитателя. Аталык-воспитатель о своем ученике должен был заботиться как о родном сыне. Прежде всего, заботиться, чтобы ребенок рос здоровым и трудолюбивым, умел ездить на лошади, владеть оружием, знал Коран, был воспитан в духе горской этики и порядочности. Возвращение сына в семью обставлялось особой торжественностью, где узы родственных отношений между семьей и аталыком становились долговечными.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Разные мысли.
1: Мы говорим со слушателями на разных языках, потому что создаем презентации в неокортексе,
2: высокоразвитом отделе мозга.
1: А они воспринимают их рептильным мозгом,
2: древним и примитивным.
1: Рептильный мозг отфильтровывает 90% информации. Он игнорирует все сложное и неинтересное. В общении людей всегда сталкиваются их фреймы.
2: Шаблоны взаимодействия с окружающими.
1: Рано или поздно один из фреймов побеждает, и игра идет по правилам доминирующего фрейма. Для самого сильного фрейма можно подобрать еще более сильный, ответный фрейм. В бизнесе три основных типа фреймов – времени, власти и аналитика. Не нужно настраивать отдельный фрейм для каждого собеседника. Перед встречей нужно подумать, с какими фреймами вам предстоит столкнуться, и решить, какой тип фрейма использовать в ответ. Питч не должен быть длиннее 20 минут. В начале питча нужно рассказать о себе, затем об актуальности большой идеи, а затем кратко презентовать саму идею. Вступительное слово не должно превышать 5 минут. В основной части питча
2: 10 минут.
1: Честно расскажите о бюджете проекта, о существующих и потенциальных конкурентах и о том, чем именно ваш продукт отличается от других. В заключении предложите сделку.
2: 2 минуты.
1: И выстроите фреймы интриги, награды, времени и морального превосходства.
2: 3 минуты.
1: Так, чтобы слушатель сказал «да».

0: Личный коуч.
1: Ментальные модели.
2: Ментальные модели представляют собой набор правил, показывающих, как следует размышлять и действовать, чтобы получить нужный результат. Ментальная модель устанавливает цель, к которой следует стремиться.
3: Если подросток хочет быть ученым, он нацелен на знания и высокие оценки. А если планирует стать профессиональным пловцом, то будет стремиться больше тренироваться.
2: Такое довольно стереотипное мышление нам привычно с детства. Но иногда проще увидеть свои реальные приоритеты, действуя от противного. Вы хотите повысить эффективность своей работы? Вместо того, чтобы придумывать, как это сделать, поразмышляйте о том, что вам мешает, и начните избегать этого. Подобно ментальным моделям, позволяющим получить то, чего мы хотим от жизни, существуют модели, помогающие избежать того, чего мы не хотим. И они могут потребовать от нас не меньшей решимости и сноровки. Такие модели, ориентированные на нежелательные для нас результаты, можно назвать антиментальными.
1: Фиксировать антицели и не достигать их.
2: Людям свойственно стремление действовать умно и расчетливо, но иногда поступать по правилам не получается. В таком случае куда проще и очевиднее просто не делать глупостей. Вместо прямых целей нужно поставить противоположные цели или антицели и пообещать себе этого не делать. Карл Якоби, немецкий математик, применял такой подход, чтобы решить сложные математические задачи. Якоби записывал математические задачи в перевернутом виде и обнаружил, что ему легче прийти к верному решению, сначала определив, какое решение невозможно. Самый простой способ использования антицелей включает всего два шага. Он применим к любой сфере, в которой вы хотите добиться результата. Определите, что может помешать вам добиться успеха, и поставьте себе цель не делать этого. Придумайте способы, которые оградят вас от подобных вещей. Если ваша бизнес-модель опирается на инновации, ответьте на вопрос: как мы можем ограничить инновационный потенциал компании? И сделайте противоположное. Если вы пытаетесь выкроить время на какое-то дело, спросите себя: что меня отвлекает? Вместо вопроса «как мне решить эту проблему?», спросите себя: что создает эту проблему? И сделайте что-то другое.
1: Составлять список ненужных дел.
2: Каждый хоть раз в жизни составлял список дел, но такие списки не всегда так уж полезны, как может показаться. О действительно важных делах и так трудно забыть. А фиксация их в виде списка лишь немного успокаивает нас. Но бывает, что у нас есть список, а мы никак не можем начать делать хоть что-то, потому что наше внимание притягивает слишком много разных вещей не из списка. Попробуйте в дополнение к списку важных дел составить список дел ненужных. Тех самых, которые вас отвлекают, воруют время, лишают мотивации. Они бесполезны, но их не просто отличить от реальных задач. Эта модель эффективно работает в тандеме с уже упомянутой выше матрицей Эйзенхауэра. В список ненужных дел надо включить вот что. Приоритетные задачи, которыми в текущий момент вы не можете заняться по независящим от вас причинам. Например, для их решения требуется участие других людей, либо существуют более важные дела. Просто отметьте в списке дату, когда ситуация должна сдвинуться с места, а пока выбросите ее из головы. Задачи, которые не имеют ценности для ваших жизненных приоритетов. Подумайте, заслуживают ли они того, чтобы вы тратили на них время, и заметит ли кто-то, кроме вас, разницу, если вы делегируете их другому человеку. Текущие задачи, которые уже выполнены, но не идеально, поэтому вы считаете их незаконченными. При этом доведение их до идеала не сильно повлияет на конечный результат. Срочные задачи. Те, которые важны для кого-то, но не для вас.
1: Универсальные принципы мышления.
2: Ментальные модели, основанные на универсальных принципах. Результат наблюдения за паттернами, встречающимися в реальной жизни. Универсальные принципы жизни актуальны во все времена.
1: Принцип бритвы Оккама.
2: Если сформулировать принцип в двух словах, то он звучит так: не усложняйте. Этот принцип нам завещал философ XIV века Уильям Оккам. Он заметил, что самое простое объяснение с минимумом переменных величин, вероятнее всего, но не обязательно, оказывается правильным. Начните с самого простого и реалистичного объяснения, а затем постепенно, по одному, добавляйте дополнительные факторы. Чрезмерное усложнение, креатив или ненужные факты только отвлекут вас от изначальной проблемы. Вы видите, по небу что-то летит. Что это, по-вашему, такое? А. Космический корабль с пришельцами, возвращающимися на свою планету. Б. Древние останки создателей египетских пирамид. В. Возродившийся верховный бог Олимпа Зевс. Г. Ничего из вышеперечисленного. Есть множество веских причин, чтобы вы выбрали вариант Г. Но принцип бритвы Оккама предлагает самую убедительную. Чем проще формулировка, тем выше вероятность правды.
1: Принцип Паретто.
2: Принцип Паретто получил свое название в честь итальянского экономиста, который заметил, что 80% недвижимости в Италии владеет всего 20% жителей. Он предположил, что подобное распределение применимо и к другим аспектам жизни, и оказался прав. В любом деле 20% усилий приносят 80% результата. Таким образом, для получения оптимального результата следует концентрироваться на этих 20%. Принцип Паретто применим ко всему, что связано с человеческим опытом – работе, отношениям, карьере, хобби и интересам. 20% задач генерируют 80% прибыли. 20% ваших хобби доставляют 80% удовольствия. 80% проблем в компании вызваны одними и теми же 20% людей. 20% вещей из вашего гардероба вы носите 80% времени. Ментальная модель, основанная на принципе Паретто, выглядит так. Определите 20% вложенного, которые генерируют 80% полученного в той области, где вы стремитесь добиться успеха, и сфокусируйтесь на них. Поставив цель сбросить вес, вы выполните 80% своей задачи, выполняя всего лишь 20% действий, которые считаете необходимыми. Будете пить больше воды, чтобы заглушить чувство голода, и заниматься в спортзале 3 раза в неделю. Все остальное – подсчет калорий, жесткие диеты, покупка специальной посуды и блендера, сауна – те 80% усилий, которые можно оставить за скобками.
1: Закон Мерфи.
2: В 1949 году инженер ВВС США капитан Эдвард Мерфи был увлечен конструированием самолетов. Но испытания шли не слишком успешно. После долгой череды неудач Мерфи в сердцах заявил, что если есть 2 способа сделать что-то, и один из них может закончиться катастрофой, то он непременно выберет этот способ. В конце концов, данная фраза приобрела свою теперешнюю форму. Все, что может пойти неправильно, обязательно пойдет неправильно. Ментальная модель, основанная на законе Мерфи, напоминает нам о том, что привести к неудаче и ошибкам может множество факторов. Иногда так происходит из-за случайных совпадений, которые нельзя было предсказать и предотвратить. В других случаях имеют место систематические ошибки, делающие неудачу неизбежной. Не полагайтесь на авось, будьте предусмотрительны. Постарайтесь по максимуму застраховать себя от возможных неудач.
0: Личный коуч. Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Мысли вслух.
1: Вы замечали, что доброта порой оборачивается против вас? Вы стараетесь быть понимающим, терпеливым, поддерживающим, делаете все, чтобы быть хорошим человеком. Вы идете навстречу, помогаете, жертвуете собой, верите в лучшее в людях. А в ответ получаете не благодарность, а иногда предательство. И в какой-то момент вы спрашиваете себя, а стоит ли? Почему мир так несправедлив к тем, кто старается быть светом? Доброта без границ ведет к саморазрушению. Многие из нас с детства учились быть хорошими. Нас хвалили за послушание, за уступчивость, за желание помогать другим, даже если нам самим было трудно. Взрослея, мы несем этот шаблон в отношения, в семью, на работу. Мы говорим «да», когда хочется сказать «нет». Мы молчим, когда нас задевают. Мы помогаем, даже если внутри все уже выгорело. Нам кажется, что быть добрым – значит быть всегда доступным, всегда готовым выручить, всегда уступить. Но Карл Юнг смотрел на это иначе. Он говорил: «Тот, кто не знает своей тени, становится ее жертвой». И этот страх отказать, поставить границу – не что иное, как бегство от собственной тени. Когда доброта становится бесконечной, она перестает быть добродетелью. Она превращается в саморазрушение. Люди чувствуют, когда вы готовы отдать последнее, и, к сожалению, не всегда отвечают тем же. Мир не поощряет тех, кто стирает себя ради других, он просто использует их. Это сурово, но правда. Вы становитесь не личностью, а удобным ресурсом, функциональным, да автоматом. Вы соглашаетесь остаться дольше на работе, чтобы подменить коллегу, вы везете родственника на другой конец города, хотя сами еле держитесь на ногах. И каждый раз, когда вы предаете себя ради того, чтобы быть хорошим в глазах других, вы стираете частицу собственного достоинства. Юнг утверждал: настоящая доброта невозможна без границ. Потому что граница – это не холод, не равнодушие, а любовь к себе. Это честный ответ: вот здесь я заканчиваюсь. Здесь – мое тело, мой покой, мое время. Люди, которые уважают себя, умеют сказать «нет». И их уважают другие. Удивительно, но когда вы отказываетесь, вас начинают воспринимать серьезнее. Вас слушают. Ваше «да» начинает что-то значить. Как это изменить? Начните с малого. В следующий раз, когда кто-то просит вас о чем-то, что вызывает внутренний протест, не спешите соглашаться. Сделайте паузу. Прислушайтесь к себе. Спросите: «А я хочу это делать?» Если ответ «нет», скажите его вслух. Спокойно. Без гнева. Без длинных объяснений. Просто скажите: «Извини, сейчас не могу». Вначале будет дискомфорт. Но потом вы почувствуете не вину, а странное облегчение. Воздух станет чище, спина распрямится. Это и есть возвращение себе. Юнг говорил: границы – это не жестокость. Это способ сохранить свою целостность. Запомните, доброта, у которой нет границ, это не сила. Это открытая дверь, через которую каждый будет заходить, оставляя на вас свою пыль. Закрыть эту дверь – значит впервые по-настоящему выбрать себя. Примите свою злость, она ваша сила, а не стыд. Хороших людей с детства учат: злиться – это плохо. Гнев – это будто бы что-то низкое, недопустимое, недостойное. Вам говорили: будь добрее, не злись, промолчи, будь умнее. И вы научились подавлять злость. Вы научились сглатывать обиды, улыбаться, когда внутри все горит. Но Карл Юнг видел в злости не врага, а силу. Он говорил: тень – это не только зло, но и жизненная энергия. А гнев – это сигнал. Он показывает, где вы страдаете, где вас предали, где вас не услышали, где снова и снова нарушают ваши границы, а вы делаете вид, что все в порядке. Злость – это ваш внутренний будильник, который орет: «Проснись!» Снова наступают тебе на душу. Но вместо того, чтобы встать и защититься, вы выключаете его. вы делаете вид, что все хорошо. А потом чувствуете пустоту. Или стыд. Или обиду, которую носите годами. Подавленная злость не исчезает. Она уходит внутрь. Там она гниет, накапливается, разрушает. Вы становитесь тревожным, раздражительным, уставшим. Иногда даже больным, ведь тело тоже говорит за вас. Юнг предупреждал, если вы не принимаете свою злость, она управляет вами из тени. Она может прорваться в самый неподходящий момент, в виде резкой вспышки, крика, истерики. Или наоборот, превратиться в холодную, затаенную обиду, которая делает вас пассивной жертвой. Но гнев, если его осознать, это защита. Это внутренняя мощь. Это голос, который говорит: «Со мной так нельзя». Как это использовать? Начните с того, чтобы позволить себе чувствовать злость. Без осуждения. Без страха. В следующий раз, когда кто-то говорит вам что-то уничижительное или ведет себя несправедливо, не улыбайтесь. Не убегайте. Просто скажите себе: «Я злюсь». И это нормально. Не обязательно сразу кричать или вступать в конфликт. Достаточно признания. Это уже возвращает вам контроль. А потом подумайте, как поступить. Может быть, стоит сказать прямо: «Мне это не нравится». Или уйти. Или вообще перестать общаться. Но решение должно исходить из силы, а не из страха. Юнг писал: «То, что мы принимаем, перестает нами управлять». И это касается злости в полной мере. Принятая злость не разрушает, она защищает. Она становится вашей броней, вашим правом на голос, вашим выбором остаться собой. Поэтому не бойтесь ее. Примите ее как часть себя. Это не делает вас злым человеком. Это делает вас человеком, который знает свою цену. Совет третий. Перестаньте спасать всех. Это не ваша обязанность. Один из самых болезненных капканов, в который попадают добрые люди, это роль спасителя. Вы видите, как кто-то страдает, и бросаетесь на помощь. Даже если вас не просили. Даже если это уже в десятый раз. Даже если это снова заканчивается тем, что вы истощены, а тот, кого вы спасали, просто пожимает плечами и исчезает. Вам кажется, что вы поступаете правильно, вы же добрый человек. Но Карл Юнг предупреждал: спасая другого, ты можешь утопить себя. За мнимой добротой часто скрывается бессознательная потребность быть нужным. Это не всегда про любовь, иногда это про страх быть забытым, отвергнутым, неценным. И вы начинаете хвататься за чужие драмы. Подменять. Подтаскивать. Тянуть за двоих. Вас тянет туда, где надо помочь, потому что иначе вы чувствуете вину. Но знаете, что происходит? Мир быстро привыкает к этому. Люди перестают видеть вас как личность. Они видят удобного донора, эмоционального, физического, финансового. И чем больше вы отдаете, тем меньше вас ценят. Потому что ценность – это то, что имеет границу. То, что ограничено. Если вы всегда рядом, если вы всегда решаете чужие проблемы, вы становитесь фоном. А фон никто не замечает. Юнг называл это ловушкой тени. Когда вы фокусируетесь на чужих бедах, вы избегаете своих. Вы прячетесь от собственных вопросов, боли, пустоты, усталости и заполняете их чужими просьбами. Это кажется благородным, но на самом деле это способ не видеть себя. И мир это чувствует. Люди начинают злоупотреблять. А вы теряете себя. Что делать? Учитесь различать, где ваша помощь уместна, а где она разрушительна. Если человек годами жалуется на одно и то же, но не делает ничего, ваша помощь ему не нужна. Ему нужно внимание. Ему нужен костыль. А вы не обязаны быть этим костылем. Задайте себе вопрос: я действительно хочу помочь, или меня туда тянет из страха? И еще один: а что сейчас нужно мне? Может быть, это не помощь, а тишина. Отдых. Или забота о себе. Юнг писал: тот, кто не спасает себя, не спасет никого. это не эгоизм. Это зрелость. Иногда самый добрый поступок – это выйти из чужой драмы и заняться своей жизнью. Потому что, только наполнив себя, вы можете по-настоящему поддержать другого, без самопожертвования, без обиды, без выгорания. Запомните, вы не обязаны быть вечным жилетом для слез. Не обязаны слушать чужие жалобы по 5 часов. Не обязаны вытаскивать людей, которые сами не хотят меняться. Отказ от роли спасителя – это первый шаг к тому, чтобы вас начали видеть, уважать и воспринимать всерьез. Позвольте себе быть несовершенным. Именно это делает вас живым. Добрые люди часто становятся заложниками образа. Вы стараетесь быть идеальными, всегда вежливыми, отзывчивыми, справедливыми, уравновешенными. Ошибка для вас – как личная трагедия. Грубое слово – повод для раскаяния. Проявление усталости – как будто вы подводите весь мир. Но Карл Юнг говорил, совершенство – это иллюзия эго, а не путь к целостности. Стремление быть безупречным не приближает вас к свету, оно делает вас мертвым изнутри. Потому что вы прячетесь за маской. А маски не любят. Маски оценивают, сравнивают, критикуют, но никогда не уважают по-настоящему. Люди чувствуют, когда вы прячетесь за этим искусственным совершенством. Они чувствуют напряжение, фальшь, страх. И именно это вызывает отторжение. Потому что мы тянемся к живым. К тем, кто может ошибаться, уставать, злиться, плакать. Кто не боится быть собой. А вы боитесь. Боитесь, что если покажете слабость, вас отвергнут. Что если скажете «я не могу», вас осудят. Что если вдруг признаетесь, что вы не справляетесь, вас бросят. Но Юнг учил, путь к целостности не через совершенство, а через принятие. Принятие своей двойственности. Вы можете быть добрым, но не всегда. Мягким, но с твердостью внутри. Светлым, но умеющим признавать свою тень. И именно это делает вас настоящим. Это снимает внутреннюю броню, открывает сердце, и именно так рождается подлинная близость с другими. Как это применить? Начните с того, чтобы перестать извиняться за то, что вы – человек. Устали? Признайтесь.
2: Сделали ошибку?
1: Скажите «да, я ошибся». И я это исправлю. Не прячьте свои слабости, не оправдывайтесь за них, просто живите с ними. Потому что именно в несовершенстве проявляется подлинность. А подлинность – это магнит. Люди тянутся к тем, кто честен. Потому что в честности есть сила. Юнг называл это индивидуацией, процессом, в котором человек перестает быть ролью и становится собой. Он перестает гнаться за образом и начинает строить внутренний стержень. Он отпускает идеал, чтобы обрести реальную, земную, живую силу. И эта сила притягательна. Она вызывает уважение. Она создает доверие. Запомните, идеальных не любят. Идеальных боятся. А живых уважают и ценят. Позвольте себе быть живым. Позвольте себе быть собой. Это и есть настоящий путь к уважению, сначала к себе, а потом и от мира. Совет 5. Иногда тебе нужно быть плохим, чтобы остаться собой. Это, пожалуй, самый мрачный, но и самый освобождающий совет Карла Юнга. Мы привыкли считать, что доброта – это наша обязанность. Что нужно быть удобным, терпеливым, миролюбивым. Что если ты хороший человек, ты обязан понимать, прощать, уступать. Но Юнг говорил, тень – это не только то, что мы скрываем, но и то, что делает нас целыми. Иногда, чтобы сохранить свою душу, свою силу, свою честность, тебе нужно осмелиться быть плохим в чужих глазах. Что это значит? Это значит не соглашаться, когда от тебя ждут молчания. Это значит не улыбаться, когда тебя унижают. Это значит не идти на компромисс с собой ради чужого комфорта. Это значит сказать «я не согласен». «Я так не хочу». «Я так не могу». Мир привык называть таких людей неудобными, эгоистичными, холодными. Но на самом деле это люди с границами. Люди с честью. Люди, которые не отдают себя за одобрение. Сколько раз вы молчали, чтобы избежать конфликта? Сколько раз прощали тех, кто не просил прощения, лишь бы сохранить отношения? Сколько раз злились на себя за то, что снова прогнулись, снова пошли на поводу, снова позволили другим решать, как вам жить? Юнг предупреждал: если вы не даете выхода своей тени, она выйдет сама, в виде обиды, истощения или даже самоненависти. Быть плохим в понимании Юнга – это не злость и не месть. Это зрелая позиция. Я не обязан нравиться всем. Я не обязан быть удобным. Я обязан быть собой. Иногда отказ – это акт любви к себе. Иногда резкий ответ – это способ сохранить свою целостность. Иногда уход – это единственный способ не потерять себя окончательно. Юнг называл это интеграцией тени. Это когда вы не убиваете свою доброту, вы ставите ее на прочный фундамент. Вы больше не жертва. Вы больше не тот, кем можно управлять через чувство вины. Вы человек с границами, с голосом, с правом сказать «нет». Запомните, быть плохим не значит быть жестоким. Это значит быть настоящим. Это значит быть честным. Это значит наконец-то начать уважать себя. А с этого и начинается уважение от других. Совет 6. Перестаньте ждать одобрения других. Это путь к внутренней свободе. Добрые люди часто оказываются в ловушке чужих ожиданий. Вы живете так, чтобы никого не разочаровать. Говорите то, что приятно слышать. Делаете то, что от вас ждут. Улыбаетесь, когда больно. Молча глотаете обиду, лишь бы не показаться неудобным. И все это ради одного, чтобы вас приняли. Чтобы вас одобрили. Чтобы кто-то сказал: «Ты хороший». Но Карл Юнг говорил: «Пока ты зависишь от мнения других, ты не принадлежишь себе». И он был прав. Жажда одобрения делает из нас заложников. Мы словно живем на чужом поводке, с каждым шагом оглядываясь, не осудят ли, не отвергнут ли, не подумают ли плохо. Вы можете быть взрослым, успешным, сильным человеком, но внутренне все равно чувствовать себя маленьким ребенком, ждущим похвалы за каждое правильное поведение. Это лишает вас свободы. Это крадет вашу подлинность. Когда вы зависимы от внешнего одобрения, вы начинаете предавать себя. Соглашаетесь на неудобное. Молчите, когда нужно говорить. Ведете себя не так, как хотите, а так, как правильно. И в какой-то момент обнаруживаете, что живете не свою жизнь. Что даже не знаете, кто вы такой, без чужих реакций, без чужих суждений. Юнг учил, что зрелая личность не ищет подтверждения своей ценности. Она знает ее. Она не нуждается в аплодисментах, чтобы поступать правильно. Она не жертвует собой ради лайков, в реальной жизни или в своей голове. Она действует из внутренней опоры. Как это изменить? Начните замечать, в каких ситуациях вы принимаете решения только потому, что боитесь неодобрения. Например, вы согласны.